0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи чешен Бонхо Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
17: Овода Турция уни радиосу.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
8: Эво и фонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидар радио Мурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлават кынала Тюркия Овоза радиосы.
15: Эзо и фонетис Тюркия.
4: Овди радио глаз Тюркия.
2: Гидар радио Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye Hangya Radio ya.
4: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
7: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреди Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Диплеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарреди аммурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
10: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
14: Аич, Радио, Воча Тюркия.
15: Говорит Голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
18: Аңлап аткыныңла Тюркия Овоза радиосы.
19: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
5: Ини Адала радио Суара Тюркия.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
6: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
7: Гидареди амурия Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangya radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
8: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
18: Гидар радио Мурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни радио са.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
7: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
5: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
12: Эзо и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
8: Гидар реди амрия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zbor wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.